начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе на всех наплевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

этом море темноты помогаешь только ты. Мне понять, что впереди еще множество причин оставаться на плаву, но я больше не могу. Слышишь, я не подведу. Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе был отвратительный, кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском, и так же на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом ск...

0: удивительной. Кстати, ты была восхитительна.
1: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется в такт.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: На 104 FM.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

похожих. Ты, как и я, прекрасно знаешь, что мы не похожи. Но я смотрю в твои глаза и снова дрожь по коже. Все вокруг глядят, как сумасшедшие. Ну что же, я просто тебя обниму и плюю.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Весь город на одной волне.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Стартовало производство полноприводного Джеланд J6. Собирают машины в Ленинградской области. У трансмиссии 6 режимов движения. Есть электронная имитация блокировки заднего дифференциала. Автомобилем будет проще управлять на снегу и грязи. Цена в комплектации «Престиж» стартует с 2 900 000 рублей. Хончи привезет в Россию гибридный кроссовер HS6. Машина будет доступна в нескольких версиях. С передним и полным приводом. Силовая установка от 230 до 500 лошадиных сил. В прошлом году этот кроссовер попал в Книгу рекордов Гиннесса по дальнобойности. 2300 километров на одном баке и одной зарядке. Прогноз продаж новых автомобилей в России улучшился. По оценкам Российской ассоциации дилеров, по итогам года продадут в районе 1 миллиона 400 тысяч машин. При оптимистичном сценарии – до 1,5 миллионов. Продажи новых машин в этом году уже выросли на 15%. Этому способствует повышение доступности кредитов. Недавно в России начались официальные продажи кроссоверов Leel 9. Машины привезли в обновленной версии. Снаружи изменений нет. Флагманский Lycian сохранил массивную и спокойную внешность, которая принесла ему популярность. А в салоне много изменений. Например, приборной панели больше нет. Вместо нее проекционный дисплей и сенсорный экран на руле. Подробнее о новом Leel 9 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: хочет побыть с тобой вдвоем.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Заглядывая в карманы». Стилисты погрузились в историю появления карманов на брюках. Особенно их интересовало, почему на женских моделях они встречаются заметно реже, чем на мужских. Одной из причин отсутствия на дамских штанах функциональных карманов оказалось наличие у женщин сумки. Девушки, как никто другой, любят этот аксессуар и вряд ли когда-либо смогут от него отказаться. К тому же производителям сумок это тоже невыгодно. Они будут делать все, чтобы нас увлекать за собой, пояснили стилисты. Однако есть еще ряд причин, по которым функциональные карманы на женских штанах отсутствуют. Во-первых, это эстетика. Функциональные карманы нагружают силуэт, бедра и талию. И если для мужчин это может быть нормой, то женщины все же стремятся к изящному силуэту. Во-вторых, экономика. Отказ от карманов в женских брюках дает колоссальную экономию на производстве. Ну и третий, самый понятный аргумент. Мужскую одежду чаще всего создают с прицелом на практичность, а вот женскую – на красоту и эстетику. Вдохновиться на создание своего эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» все еще действуют скидки и на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

хочешь, заблудимся. Потеряемся на этих улицах, безнадежно, но заново влюбимся. Хотя время покажет, когда мы в итоге промажем или забудемся. Пожелаю всего наилучшего, постоим, подождем и простудимся. Но и так не хочу потерять тебя.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки. На 104 FM.

вместе. До встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если градусник не врет.

0: Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
1: Вот это Ситилинк!
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи.
4: Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН П 304-100-103-300.
4: Мужики, а у вас какой ТВ?
5: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
6: У меня антенна. Каналов маловато.
4: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
7: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
8: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
9: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша.
10: Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся.
2: На 104. Реклама на местном радио.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
1: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: «Элемент» делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Детская футбольная школа «Зенит Чемпионика» ищет в свою команду для работы в Костомукше тренера по футболу для проведения занятий с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. График работы «Гибкие водные обучения» и повышение квалификации проводится на базе «Газпром» Академии «Зенит» в Санкт-Петербурге. Резюме принимаются через мессенджер «Макс» на номер 921-465-2301, а также в группе ВКонтакте «Костомукша футбольная школа «Зенит Чемпионика». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-201-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрены любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: расскажу тебе обо всем.
1: Лето! Лето! Это хорошо! Лето твоей свободы! Вместе с нами в отрыв!

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: 104 FM.

казалось, что у жизни нет вопросов. Сразу видел я, с чего мне начать. До тех пор, пока я не узнал твой космос, я таких красивых прежде не

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Щинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбу. Главное, как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: Как найти червей в сухую погоду? На любой участок земли выливают 4-5 ведер воды. Затем сырая поверхность укрывается куском плотной материи, чтобы защитить от ветра и света. Через пару часов на этом месте собирают или копают червей. Лучше всего копать вилами. При копке лопатой многих червей можно разрезать. Никогда не берите оборванных и раненых червей, так как они все равно погибнут. А это создаст угрозу гибели для других червяков.
4: Где мои снасти?
2: Боитесь, что катушка подведет в самый ответственный момент? Так не держите натянутым фрикционный тормоз, когда катушка находится на хранении и не используется по прямому назначению. Дайте возможность расслабиться и катушке.
3: Не клюет.
2: Определить глубину, на которой находится рыба и где ее можно будет ловить, можно при помощи термометра. Измерить температуру можно следующим образом. В бутылку с водой нужно опустить термометр, закрыть крышкой и опустить в глубину примерно минут на 5-7. Самая оптимальная и уловистая глубина будет там, где разница между температурой воды в водоеме и температурой воздуха будет не более 2 или 3 градусов Цельсия.
3: Хороша уха.
2: Чтобы убрать специфический запах тины у рыбы, вымойте рыбку в крепком и холодном растворе соли. Так неприятный запах исчезнет. А чтобы не было привкуса рыбы, тут традиционно помогает сок лимона. Теперь ничто не помешает вашей ухе быть аппетитной и ароматной. Хорошего вам настроения. Всего доброго.
5: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

0: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
1: Идем навстречу лету.
2: На местном радио.
3: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
4: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
5: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП 34-103-300-232.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

если быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

Так много разных людей, всем по кайфу смотреть за тем, что мутят там эти двое. А мы идем в винотеку, мимо аптек, чисто нервы успокоит. Ты-то хотела полетать, быть как облака, эти смены парика, что-то тут не так. Если время река, эскандал.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Новогодние каникулы в 2027 году будут сокращенными. Об этом предупреждает Министерство труда России. Россияне будут отдыхать 11, а не 12 дней с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 года. Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что в ведомстве пока не видят необходимости закреплять 31 декабря в качестве официального выходного дня, так как гибкое законодательство в стране позволяет переносить выходные дни в рамках действующих норм. Земельные участки получили в этом году 136 многодетных семей в Карелии. При этом в очереди остаются более 7 тысяч семей, имеющих право на бесплатный земельный участок. Об этом сообщили в Управлении земельными ресурсами. Это связано с отсутствием необходимого количества земельных участков. Сейчас в списке на сайте Управления земельными ресурсами Карелии 436 вариантов. Большинство из них находится в Пионерском, Волонецком районах и 115 вариантов в Костомукском округе. Я напомню, что право на земельный участок имеют многодетные семьи, сохраняется оно и при достижении ребенком 18 лет, если он учится очно или служит в армии по призыву. В Карелии злоумышленники выманивают деньги у жителей республики, маскируясь под близких и знакомых. В Костомукше жертвой обмана стал 32-летний местный житель. Он получил в соцсети сообщение от знакомого с просьбой одолжить 7 тысяч рублей. При этом собеседник просил разбить сумму и отправить часть на одну карту, а часть на другую. Костомукшанин так и поступил, но позже, связавшись с приятелем, узнал, что страницу знакомого взломали. Сейчас правоохранители проводят проверки. Полиция призывает жителей быть предельно внимательными. Если вам внезапно пишут о просьбе дать в долг, не спешите переводить деньги. Обязательно перезвоните человеку, от имени которого поступило сообщение, чтобы убедиться, просьбу действительно направлял он. В Карелии проверят пешеходов и водителей. С 10 по 16 августа особое внимание будут уделять поведению пешеходов и водителей на переходах. Инициатива связана с тревожной динамикой аварийности в республике. По итогам первого полугодия число автонаездов на пешеходов выросло с 48 до 55 случаев, а количество пострадавших увеличилось с 45 до 56 человек. Особую обеспокоенность вызывает ситуация на пешеходных переходах, где количество наездов возросло более чем в полтора раза. В 23 происшествиях пострадали 24 человека. В рамках акции инспекторы усилят надзор за соблюдением правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными. Школьники Костомукши водят туристов на тропу Ленрота. В заповеднике открылась этнокультурная тропа по следам путешествий Элиаса Ленрота, создателя карело-финского эпоса «Калевала». Теперь посетители могут самостоятельно познакомиться с историей создания карело-финского эпоса «Калевала» с помощью информационных материалов. Исторические материалы для стендов разработала исследовательница Татьяна Бердашева, а визуализировала их в графические образы Валентина Воробьева. За год команда проекта подготовила юных экскурсоводов из школы номер 3. Ребята изучали фольклор карельских рунопевцев, историю эпоса «Калевала» и посещали заповедник. Любители скорости и адреналина 8 августа приглашают на соревнования по кросс-кантри. Гонка пройдет в лесном массиве рядом с домом номер 21 по улице Ленина. Участникам предстоит преодолеть 3 спецучастка протяженностью по 350 метров. Трасса пройдет по лесным тропам и включает в себя подъемы, спуски, участки с грунтовкой, а также естественные преграды, корни деревьев и песчаные отрезки. К участию допускаются спортсмены от 5 лет. Заявки на участие необходимо подать до 5 августа. Далее новости Калевалы. В Калевальском районе начался межведомственный объезд помещений, в которых в дни голосования будут работать участковые избирательные комиссии. В ходе осмотра специалисты оценили состояние помещений и входных групп, проверили соблюдение требований пожарной и общей безопасности, наличие и исправность средств пожаротушения и оповещения, а также обсудили вопросы подготовки участков к приему избирателей. Все возникающие вопросы рассматривались непосредственно на месте, выявлены замечания, зафиксированы для их своевременного устранения до начала голосования. Северные электрические сети информируют об отключении электроэнергии в поселке Калевала. Завтра, 5 августа, с 14 до 18 часов будет временно ограничено электроснабжение на многих улицах поселка. 6 и 7 августа отключение также коснется жителей некоторых улиц. Полный список улиц и организаций, которые попадают под отключение, уже опубликован в официальной группе районной газеты «Новости Калевалы». Просят вас заранее подготовиться к отсутствию электроэнергии. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в августе при покупке любых готовых очков футляр всего за 1 рубль, а также при заказе очков для детей в подарок игрушка «Бегущий теленок». В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша». Читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5 10 50 и 5 10 40. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня переменная облачность, без осадков, плюс 15-18 градусов, ветер до 13 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше столбик термометра поднимется до плюс 19, осадков синоптики не обещают, и сохранится ветер до 9 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 15-19, без осадков, ветер до 13 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Калевале ожидается плюс 12, плюс 18 градусов. При этом будет небольшой дождь и ветер до 8 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт от Ирины Пановой.
5: Ой, друзья, всем большущий привет, а в эфире самая сладкая, самая лакомая, между прочим, программа приветов и поздравлений «Радио Десерт». Обещаю, друзья, что в ближайший час будет исключительно вкусным на эмоции. Значит, я тут приготовила для вас, друзья, большую порцию музыки и самые теплые слова.

Друзья, напоминаю, что наш эфир интерактивный. Если вы хотите передать привет своим близким, заказать любимую песню, ну или кому-то обратиться, кто его знает, пишите. Номер эфира 911-402-2040.

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: А Радио Десерт, готовы? Настроение, друзья, праздничное найдено. Ну и давайте праздновать вместе день варенья Дмитрия Гаврилова. Дима, с днем рождения вас. От всей души желаю вам, Дмитрий, крепчайшего здоровья, постоянного, Дмитрий, движения только вперед. Ну и пусть каждый день открывает новые горизонты.

Следующее угощение предложу на пробу Алексею Иванову. Алексей, принимайте поздравления с днем рождения. Я желаю вам лишь верных друзей, семейного тепла, уюта, Алексей. И пусть жизнь будет наполнена яркими событиями.

0: Радио Десерт всегда подается вовремя.
1: Поздравления сегодня получает и Павел Кулев. Павел, позвольте вас поздравить и пожелать вам, Павел, здоровья, финансовой, Павел, стабильности. И пусть каждый новый день приносит только хорошие новости.

0: Реклама на местном радио.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
2: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Радиодесерт. Вишенка на именинном торте.
1: Особые слова поздравления звучат сегодня и для Ильи Лукина. Илья, с днем рождения вас. Хочется, Илья, пожелать вам никогда не останавливаться на достигнутом. Смело, Илья, идти к своим мечтам и оставаться уверенным в себе человеком.

0: ко дну.
1: И еще один именинник, которого я спешу сегодня поздравить, это Виктор Мамонько. Виктор, я сердечно желаю вам, Виктор, крепкого богатырского здоровья, стабильности во всем, Виктор, душевного спокойствия. Ну и пусть рядом всегда будут те, кто вам дорог.

0: что говорят астрологи?
1: Активные и деятельные личности – это точно про людей, рожденных 4 августа. Они сильны духом, трудолюбивы и самоотвержены. Полны идей и планов, отличаются хорошей эрудицией и сообразительностью. Такие люди легко добиваются успеха в жизни. Люди, рожденные сегодня, коммуникабельные, интересные и открытые личности. Они ищут одобрения и понимания окружающих. Они строят отношения на взаимном доверии. Рядом с ними безопасно и комфортно.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Да... Здесь есть все, что нужно.
4: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инжи...

0: самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?
1: Давай. Местное время, час дня.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта «Колеса.ру». «Лада Ларгус» получит новую топовую комплектацию от 2 миллионов рублей. В списке оборудования обогрев руля и задних сидений, передней парктроники, камера заднего вида со статической разметкой. Мультимедиа поддерживает сервисы Яндекса и технологии беспроводного подключения к смартфону. На крыше серебристые рейлинги вместо черных. Гибридный танк 400 будет стоить от 7 миллионов рублей. Внедорожник уже поступил в продажу и доступен для заказа. Он оснащается гибридной системой из 2-литрового бензинового турбомотора и электродвигателя. Совокупная отдача 394 лошадиной силы. Гибридный танк 400 динамичнее обычного, и его можно заряжать от розетки. «Рокс-01» начали выпускать в России. В конце июля калининградский завод «Автодор» собрал первые экземпляры люксовых внедорожников. Накануне стартовал прием заказов на машины российской сборки. Первую партию дилеры получат в сентябре. Цены пока не объявлены. Напомню, машины из Китая стоят 8,5 миллионов. Все крупные автопроизводители хотя бы раз пытались создать суперкар. Это полезно и для имиджа марки, и для испытания новых технологий. В 96-м году Nissan разработал спортивный прототип для участия в марафоне «24 часа Лимана». Первую попытку Nissan R390 GT1 провалил из-за проблем с охлаждением. Но уже на второй год уступил только Porsche. Подробнее об этой машине в статье на портале «Колеса.ру». Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет-Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет-Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
4: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Какой сегодня день?
6: Лето!
5: Море музыки и света на местном радио.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включай

0: требуется дополнительное оборудование. Условия уточняйте по телефону.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. «Моя Карелия. Мой выбор».
2: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
5: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Новогодние каникулы в 2027 году будут сокращенными. Об этом предупреждает Министерство труда России. Россияне будут отдыхать 11, а не 12 дней с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 года. Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что в ведомстве пока не видят необходимости закреплять 31 декабря в качестве официального выходного дня, так как гибкое законодательство в стране позволяет переносить выходные дни в рамках действующих норм. Земельные участки получили в этом году 136 многодетных семей в Карелии. При этом в очереди остаются более 7 тысяч семей, имеющих право на бесплатный земельный участок. Об этом сообщили в Управлении земельными ресурсами. Это связано с отсутствием необходимого количества земельных участков. Сейчас в списке на сайте Управления земельными ресурсами Карелии 436 вариантов. Большинство из них находится в Пионерском, Волонецком районах и 115 вариантов в Костомурском округе. Я напомню, что право на земельный участок имеют многодетные семьи. Сохраняется оно и при достижении ребенком 18 лет, если он учится очно или служит в армии по призыву. В Карелии злоумышленники выманивают деньги у жителей республики, маскируясь под близких и знакомых. В Костомукше жертвой обмана стал 32-летний местный житель. Он получил в соцсети сообщение от знакомого с просьбой одолжить 7 тысяч рублей. При этом собеседник просил разбить сумму и отправить часть на одну карту, а часть на другую. Костомукшанин так и поступил, но позже, связавшись с приятелем, узнал, что страницу знакомого взломали. Сейчас правоохранители проводят проверки. Полиция призывает жителей быть предельно внимательными. Если вам внезапно пишут о просьбе дать в долг, не спешите переводить деньги. Обязательно перезвоните человеку, от имени которого поступило сообщение, чтобы убедиться, просьбу действительно направлял он. В Карелии проверят пешеходов и водителей. С 10 по 16 августа особое внимание будут уделять поведению пешеходов и водителей на переходах. Инициатива связана с тревожной динамикой аварийности в республике. По итогам первого полугодия число автонаездов на пешеходов выросло с 48 до 55 случаев, а количество пострадавших увеличилось с 45 до 56 человек. Особую обеспокоенность вызывает ситуация на пешеходных переходах, где количество наездов возросло более чем в полтора раза. В 23 происшествиях пострадали 24 человека. В рамках акции инспекторы усилят надзор за соблюдением правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными. Школьники Костомукши водят туристов на тропу Лёнрота. В заповеднике открылась этнокультурная тропа по следам путешествий Элиаса Лёнрота, создателя карело-финского эпоса «Калевала». Теперь посетители могут самостоятельно познакомиться с историей создания карело-финского эпоса «Калевала» с помощью информационных материалов. Исторические материалы для стендов разработала исследовательница Татьяна Бердашева, а визуализировала их в графические образы Валентина Воробьева. За год команда проекта подготовила юных экскурсоводов из школы номер 3. Ребята изучали фольклор карельских рунопевцев, историю эпоса «Калевала» и посещали заповедник. Любителей скорости и адреналина 8 августа приглашают на соревнования по кросс-кантри. Гонка пройдет в лесном массиве рядом с домом номер 21 по улице Ленина. Участникам предстоит преодолеть 3 спецучастка протяженностью по 350 метров. Трасса пройдет по лесным тропам и включает в себя подъемы, спуски, участки с грунтовкой, а также естественные преграды, корни деревьев и песчаные отрезки. К участию допускаются спортсмены от 5 лет. Заявки на участие необходимо подать до 5 августа. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьской 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в августе при покупке любых готовых очков футляр всего за 1 рубль, а также при заказе очков для детей в подарок игрушка «Бегущий теленок». В социальных аптеках на постоянном постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша». Читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня переменная облачность, без осадков, плюс 15-18 градусов, ветер до 13 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше столбик термометра поднимется до плюс 19, осадков синоптики не обещают, и сохранится ветер до 9 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
6: Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Детская футбольная школа «Зенит Чемпионика» ищет в свою команду для работы в Костомукше тренера по футболу для проведения занятий с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. График работы «Гибкий водный обучение и повышение квалификации» проводится на базе «Газпром Академии «Зенит» в Санкт-Петербурге. Резюме принимаются через мессенджер «Макс» на номер 921-465-2301, а также в группе ВКонтакте «Костомукша футбольная школа «Зенит Чемпионика». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у сетью продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
3: Все в силе.
2: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
3: Я ж говорю, все в силе.
4: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – красное и белое. Стилист Анита Глосс назвала модное сейчас сочетание цветов в одежде. По словам эксперта, в текущем сезоне особенно актуально в образах смотрятся красный и белый цвета. Эта комбо обладает удивительной магией. Белый цвет мгновенно усмиряет агрессию и напор красного, а красный, наоборот, убирает излишнюю строгость и стерильность белого. В итоге получается не кричащий, а очень благородный, чистый и динамичный контраст. Стилист также предложила два эффектных способа визуально выглядеть в таком цветовом решении – дорого. Первый – взять на вооружение другие оттенки красного – винный, бордо или терракотовый, а вместо кипенно-белого использовать молочный или айвори. Второй способ – использовать в своем образе минимум деталей. Сложный крой или обилие принтов здесь часто бывают лишними, пояснила эксперт. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свое лето ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов и спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

0: город на одной волне. Реклама на местном радио.
1: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
2: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
3: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы»?

0: Местное время 16 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Новогодние каникулы в 2027 году будут сокращенными. Об этом предупреждает Министерство труда России. Россияне будут отдыхать 11, а не 12 дней с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 года. Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что в ведомстве пока не видят необходимости закреплять 31 декабря в качестве официального выходного дня, так как гибкое законодательство в стране позволяет переносить выходные дни в рамках действующих норм. Земельные участки получили в этом году 136 многодетных семей в Карелии. При этом в очереди остаются более 7 тысяч семей, имеющих право на бесплатный земельный участок. Об этом сообщили в Управлении земельными ресурсами. Это связано с отсутствием необходимого количества земельных участков. Сейчас в списке на сайте Управления земельными ресурсами Карелии 436 вариантов. Большинство из них находится в Пионерском, Волонецком районах и 115 вариантов в Костомукском округе. Я напомню, что право на земельный участок имеют многодетные семьи. Сохраняется оно и при достижении ребенком 18 лет, если он учится очно или служит в армии по призыву. В Карелии злоумышленники выманивают деньги у жителей республики, маскируясь под близких и знакомых. В Костомукше жертвой обмана стал 32-летний местный житель. Он получил в соцсети сообщение от знакомого с просьбой одолжить 7 тысяч рублей. При этом собеседник просил разбить сумму и отправить часть на одну карту, а часть на другую. Костомукшанин так и поступил, но позже, связавшись с приятелем, узнал, что страницу знакомого взломали. Сейчас правоохранители проводят проверки. Полиция призывает жителей быть предельно внимательными. Если вам внезапно пишут о просьбе дать в долг, не спешите переводить деньги. Обязательно перезвоните человеку, от имени которого поступило сообщение, чтобы убедиться, просьбу действительно направлял он. В Карелии проверят пешеходов и водителей. С 10 по 16 августа особое внимание будут уделять поведению пешеходов и водителей на переходах. Инициатива связана с тревожной динамикой аварийности в республике. По итогам первого полугодия число автонаездов на пешеходов выросло с 48 до 55 случаев, а количество пострадавших увеличилось с 45 до 56 человек. Особую обеспокоенность вызывает ситуация на пешеходных переходах, где количество наездов возросло более чем в полтора раза. В 23 происшествиях пострадали 24 человека. В рамках акции инспекторы усилят надзор за соблюдением правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными. Школьники Костомукши водят туристов на тропу Ленрота. В заповеднике открылась этнокультурная тропа по следам путешествий Элиаса Ленрота, создателя карело-финского эпоса «Калевала». Теперь посетители могут самостоятельно познакомиться с историей создания карело-финского эпоса «Калевала» с помощью информационных материалов. Исторические материалы для стендов разработала исследовательница Татьяна Бердашева, а визуализировала их в графические образы Валентина Воробьева. За год команда проекта подготовила юных экскурсоводов из школы номер 3. Ребята изучали фольклор карельских рунопевцев, историю эпоса «Калевала» и посещали заповедник. Любителей скорости и адреналина 8 августа приглашают на соревнования по кросс-кантри. Гонка пройдет в лесном массиве рядом с домом номер 21 по улице Ленина. Участникам предстоит преодолеть 3 спецучастка протяженностью по 350 метров. Трасса пройдет по лесным тропам и включает в себя подъемы, спуски, участки с грунтовкой, а также естественные преграды, корни деревьев и песчаные отрезки. К участию допускаются спортсмены от 5 лет. Заявки на участие необходимо подать до 5 августа. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьской 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в августе при покупке любых готовых очков футляр всего за 1 рубль, а также при заказе очков для детей в подарок игрушка «Бегущий теленок». В социальных аптеках на постоянном постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня переменная облачность, без осадков, плюс 15-18 градусов, ветер до 13 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше столбик термометра поднимется до плюс 19, осадков синоптики не обещают, и сохранится ветер до 9 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104

словно поезд. Скидящий средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные дыреницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Дорогой, едем на дачу? Все в силе?
3: Да, все в силе.
2: Газонокосилку собирались на участок купить? Все в силе?
3: Все в силе.
2: Мангал и уголь для шашлыков? Все в силе?
3: Все в силе.
2: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить? Все в силе?
3: Хе, все в силе. Уже купил и спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
2: Все в силе.
4: Магазины «Сила» для дачи и отдыха. Все в силе.
2: Все в силе.
3: Все в силе.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
6: Идем навстречу лету.
5: На местном радио.

0: Алло.
1: Алло.
0: Да.
1: Привет.
0: Здорово.
1: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
0: Молли.
1: Молли.
0: Молли.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Корейский Акатеш». Еще не вечер.
2: И снова я приветствую всех, кто с нами на одной волне. Прекрасного всем продолжения этого вторника. Ну, а я предлагаю начинать этот вечер вместе, как всегда, под музыку местного радио. Меня зовут Наталья Попова. Этот час я с вами у микрофона. Данил Бриллиантов за пультом. И у нас еще не вечер.
3: Раз ошибалась искренне, где были крылья, остался шрам. И каждый бывший

37027, телефон нашего прямого эфира. Если вам есть что сказать, есть кому передать привет, обязательно звоните, делайте это в прямом эфире местного радио. Ну или пишите смс на номер 911-402-2040. Ну и традиционно сначала немного официальной информации. В исследовании вовлеченности «Пульс Северсталь» приняло участие 96% коллектива. О главных итогах расскажу через несколько минут. Поговорим сегодня о зависти, кому и чему сегодня завидуют люди. Интересная статистика исследователей. Ну и, конечно, разыграем все наши вкусные призы. Надеюсь, голодным не останется никто, потому что на кону сегодня круассан с карбонадом и сыром по суши Биговски, чикен-ролл от Юши Суши и крылышки в острой хрустящей панировке от Папа Ромы. Так что оставайтесь с нами, обязательно участвуйте, и пусть вам повезет.

Ну, в продолжение часа у нас приветики. Передаю привет Александровой Юлии. Улыбайся чаще, тебе идет, написал Александр. Что ж, Юля, ловите привет. Я надеюсь, на вашем лице уже сияет ваша улыбка. И, в принципе, пусть так и остается. И никаких поводов для грусти и печали, по крайней мере, долговременных, пусть у вас точно не возникает.

0: начинается новый сезон.
1: Новости Северстали.
2: В исследовании вовлеченности «Пульс Северстали» в этом году приняли участие 96% коллектива. Почти 49 тысяч сотрудников компании заполнили анкету исследования. Итоги показали, что, несмотря на кризисную ситуацию в экономике, коллектив сохраняет позитивный настрой. Об этом свидетельствуют ключевые показатели вовлеченности – 78% и удовлетворенности – 82%, которые остались примерно на уровне прошлого года. Индекс, показывающий готовность рекомендовать «Северсталь» как место работы, составил 44%, что на 21 пункт выше, чем в среднем по отрасли. Большинство факторов, влияющих на вовлеченность, остались на прежнем уровне. Среди значимых изменений – фактор здоровья, который вырос на 3 пункта и набрал 81%, а фактор стабильность, напротив, упал на 5 пунктов до 77%, что эксперты связывают с мировой ситуацией. Сотрудники высоко оценили поддержку от компании в рамках программы «Благополучие для своих» с заботой о каждом. 97% коллектива отметили, что льготы соответствуют или, скорее, соответствуют потребностям и ожиданиям. Наиболее актуальными направлениями для сотрудников остаются гибкие льготы, здоровое питание и ДМС. При этом удовлетворенность возможностями сохранения здоровья выросла на 3 пункта до 81%. Особое внимание в результатах «Пульса» уделяют темам, которые были обозначены острыми по итогам прошлого исследования. Так была реализована программа по развитию культуры безопасного поведения. В ее рамках удалось повысить качество и уровень обеспечения средствами индивидуальной защиты. Были пересмотрены подходы к обучению по безопасности, исключены лишние мероприятия. Сотрудники актуализировали вопросы в предсменном экзаменаторе и упростили их формулировки, организовали сбор обращений по проблемам и их отработку. Вторая тема, над которой работали на уровне всей компании, это повышение престижа роли мастера на производстве. Для этой категории были изменены системы мотивации и обучения, что по итогам «Пульса» 2026 года отразилось на результатах. У мастеров выросли показатели вовлеченности, удовлетворенности, при этом защищенность кадровым резервом увеличилась на 7 пунктов до 70%, а доля назначений из резерва достигла 63%. Результаты «Пульса» показали, что актуальной остается тема привлекательности работы в «Северстали» для молодежи. Вовлеченность сотрудников до 25 лет упала на 4%. За прошлый год были пересобраны молодежные активы на предприятиях, запущена новая программа развития «Стальтрек». В 2026 и в 2027 годах планируется вовлекать в программу больше ребят. Также будет проведено масштабное социологическое исследование о потребностях сотрудников в возрасте до 35 лет.

0: Это интересно. Весь мир в одной рубрике.
1: Задумывались ли вы когда-нибудь, завистливы ли вы? Если да, то кому или чему завидуете? Но пока вы думаете, расскажу о вполне официальных исследованиях на эту тему. Так вот, за последние 15 лет россияне стали реже испытывать зависть друг к другу. Так, больше половины опрошенных граждан рассказали, что ничему не завидуют. Причем в этом году это чувство возникает уже не из-за богатства ближних, а в связи с совсем другими вещами. Об этом свидетельствуют данные исследования, которые проводит Всероссийский центр изучения общественного мнения. Так вот, как оказалось, лишь 7% россиян сегодня завидуют материальному состоянию. Ну, без этого тоже никуда. Но столько же признались, что завидуют способностям, уму, знаниям и трудолюбию. 4% опрошенных рассказали, что завидуют чужому здоровью. Столько же успешности и самореализации, а 3% опрошенных граждан завидуют любви и семейному благополучию своих знакомых. Надо сказать, что, судя по итогам исследования, больше всего завидует молодежь до 25 лет. При этом 68% опрошенных уверены, что зависть не является негативным чувством, мешающим при достижении целей. Что вы об этом думаете? Завидуете кому-нибудь или чему-то? Боретесь ли с этим чувством? Поделитесь с нами вашими мыслями по поводу зависти.

0: еще не вечер!
1: Ну, прямо сейчас, друзья, предлагаю отложить в сторону все дела, потому что мы поговорим о еде, которую обожают миллионы. Знаете ли вы, что в мире ежесекундно съедается больше 1000 японских рулетиков? Да, мы продолжаем наш аппетитный конкурс для любителей палочек, соевого соуса и идеального риса. И сегодня у нас на кону чикен ролл. Прямо сейчас мы проверим, кто из вас настоящий суши-мастер, а кто просто умеет красиво макать роллы в васаби. Спонсор нашего конкурса – Юши Суши на Интернациональной 2. Это бывшее кафе «Панорама». Юши Суши работает только на доставку. Заказать роллы можно по телефону 670-071 или в группе ВКонтакте «Юши Суши Костомукши». Там есть подробное меню и все варианты всевозможных скидок. Итак, вам предстоит сегодня ответить на вопрос, зачем традиционно подают зеленый острый соус васаби к суши. Ваши варианты присылайте на номер 911-402-2040, и автор 15-го СМС сможет отведать чикен ролл, возможно, уже этим вечером от Юши Суши. Поехали!
2: Если суши, то это Юши. Юши Суши. Теперь в Костомукше. Суши и роллы, в которые влюбляешься сразу. Заказывайте с доставкой по номеру 670-071 или забирайте сами на Интернациональной 2А. Меню в группе ВКонтакте «Юши Суши». Доставка суши Костомукша. Доставку осуществляет ИП «Жуков». ИНН 100-400-111-188. УГРН 326-104-169-29.
3: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это

0: Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2016 года.
1: Вот это Ситилинк!
5: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи.
4: Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: космос.
1: Ну что, друзья, я хочу сказать, что конкурс наш состоялся. Так вот, какие варианты у нас есть к этому часу? Вопрос был такой: зачем подают зеленый острый соус васаби к суши? Кто-то пишет, что это улучшает вкус для выработки слюны. Ну, конечно же. Так, в суши идет традиционная сырая рыба, возможно, для уничтожения микробов, очищает вкусовые рецепторы. Ох, сколько вариантов. На самом деле, правильный ответ – это васаби действует как антисептик для обеззараживания. Поэтому делаем скрин наших всех сообщений, потому что из всех вариантов ответа надо выбрать верный. И 15-е сообщение с правильным ответом, да, что все-таки васаби используют к суши как антисептик, скажем так, пришло с номера, который заканчивается 8866. Ловите наши аплодисменты. Ну, я думаю, что с удовольствием насладитесь чикен-роллами от нового в нашем городе заведения Юши Суши. Как это сделать, напишу в ответном сообщении.

0: Еще кусочек.
1: Ну что, друзья, рабочий день становится легче, когда есть время немного переключиться, а не есть на ходу. Не отвечать на сообщения между блюдами, а просто спокойно пообедать. Обед в Суши Биг – это возможность сделать паузу, восстановить силы и, собственно, вернуться к делам с новой энергией. Сегодня мы разыграем круассан с карбонадом и сыром по-суши биговски. И традиционно отведать круассан смогут самые внимательные, безусловно, самые удачливые слушатели, потому что вам надо по трем моим подсказкам догадаться, о каком блюде идет речь, и прислать ваши варианты на номер 911-402-2040. Итак, изначально это блюдо придумал французский шеф-повар Урбен Дюбуа, работавший у русского графа Алексея Орлова. Во французском оригинале никогда не использовали свинину для этого блюда. Ее начали добавлять в советских реалиях из-за доступности. Во Франции о нашем советском рецепте не знают, а в советское время его изменили до неузнаваемости. О каком блюде идет речь? Варианты присылайте на номер 911-402-2040, и автор 12-го правильного ответа отправится в кафе «Суши Биг». Поехали!
2: Может, закажем пиццу?
3: Как раньше?
2: Ну да.
3: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в Суши Биг.
2: Чем тебе старая пицца не угодила?
3: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номеро уно в Костомукше.
2: Хорошо, хорошо. Уже звоню в Суши Биг. 911-419-2020.
4: Суши Биг. Здравствуйте.
2: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
5: Доставка осуществляет Суши Гид. ОГРН 12-01-50-40-17. ИНН 100-401-96-92.

что, друзья, этот конкурс тоже состоялся. Здесь абсолютно все прислали верные ответы, и поэтому... Собственно, победителя определить было легко. 12-й правильный ответ пришел к нам с номера, который заканчивается на 80-20. Ловите наши аплодисменты и с удовольствием наслаждайтесь круассаном с карбонадом и сыром по суши Биговски. Как это сделать, написала вам в ответном сообщении. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Я желаю всем хорошего вечера и прекрасного настроения. Оставайтесь с нами, мы услышимся завтра на 104 FM. Всем пока!

0: Реклама на местном радио.
1: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
2: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП 34-103-300-232.
3: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного Собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: кустовом камеры. Нам не подходит этот сценарий.
1: Думала, что в мелодраме играю я, но это чужое кино. Инфернальное.

0: Местное время 18 часов. Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Новогодние каникулы в 2027 году будут сокращенными. Об этом предупреждает Министерство труда России. Россияне будут отдыхать 11, а не 12 дней с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 года. Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что в ведомстве пока не видят необходимости закреплять 31 декабря в качестве официального выходного дня, так как гибкое законодательство в стране позволяет переносить выходные дни в рамках действующих норм. Земельные участки получили в этом году 136 многодетных семей в Карелии. При этом в очереди остаются более 7 тысяч семей, имеющих право на бесплатный земельный участок. Об этом сообщили в Управлении земельными ресурсами. Это связано с отсутствием необходимого количества земельных участков. Сейчас в списке на сайте Управления земельными ресурсами Карелии 436 вариантов. Большинство из них находится в Пионерском, Волонецком районах и 115 вариантов в Костомукском округе. Я напомню, что право на земельный участок имеют многодетные семьи. Сохраняется оно и при достижении ребенком 18 лет, если он учится очно или служит в армии по призыву. В Карелии злоумышленники выманивают деньги у жителей республики, маскируясь под близких и знакомых. В Костомукше жертвой обмана стал 32-летний местный житель. Он получил в соцсети сообщение от знакомого с просьбой одолжить 7 тысяч рублей. При этом собеседник просил разбить сумму и отправить часть на одну карту, а часть на другую. Костомукшанин так и поступил, но позже, связавшись с приятелем, узнал, что страницу знакомого взломали. Сейчас правоохранители проводят проверки. Полиция призывает жителей быть предельно внимательными. Если вам внезапно пишут о просьбе дать в долг, не спешите переводить деньги. Обязательно перезвоните человеку, от имени которого поступило сообщение, чтобы убедиться, просьбу действительно направлял он. В Карелии проверят пешеходов и водителей. С 10 по 16 августа особое внимание будут уделять поведению пешеходов и водителей на переходах. Инициатива связана с тревожной динамикой аварийности в республике. По итогам первого полугодия число автонаездов на пешеходов выросло с 48 до 55 случаев, а количество пострадавших увеличилось с 45 до 56 человек. Особую обеспокоенность вызывает ситуация на пешеходных переходах, где количество наездов возросло более чем в полтора раза. В 23 происшествиях пострадали 24 человека. В рамках акции инспекторы усилят надзор за соблюдением правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными. Школьники Костомукши водят туристов на тропу Лёнрата. В заповеднике открылась этнокультурная тропа по следам путешествий Элиаса Лёнрата, создателя карело-финского эпоса «Калевала». Теперь посетители могут самостоятельно познакомиться с историей создания карело-финского эпоса «Калевала» с помощью информационных материалов. Исторические материалы для стендов разработала исследовательница Татьяна Бердашева, а визуализировала их в графические образы Валентина Воробьева. За год команда проекта подготовила юных экскурсоводов из школы номер 3. Ребята изучали фольклор карельских рунопевцев, историю эпоса «Калевала» и посещали заповедник. Любителей скорости и адреналина 8 августа приглашают на соревнования по кросс-кантри. Гонка пройдет в лесном массиве рядом с домом номер 21 по улице Ленина. Участникам предстоит преодолеть 3 спецучастка протяженностью по 350 метров. Трасса пройдет по лесным тропам и включает в себя подъемы, спуски, участки с грунтовкой, а также естественные преграды, корни деревьев и песчаные отрезки. К участию допускаются спортсмены от 5 лет. Заявки на участие необходимо подать до 5 августа. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в августе при покупке любых готовых очков футляр всего за 1 рубль, а также при заказе очков для детей в подарок игрушка «Бегущий теленок». В социальных аптеках на постоянном постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша». Читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня переменная облачность, без осадков, плюс 15-18 градусов, ветер до 13 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше столбик термометра поднимется до плюс 19, осадков синоптики не обещают, и сохранится ветер до 9 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
2: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Детская футбольная школа «Зенит» Чемпионика ищет в свою команду для работы в Костомукше тренера по футболу для проведения занятий с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. График работы гибкий, водное обучение и повышение квалификации проводится на базе «Газпром-академии «Зенит» в Санкт-Петербурге. Резюме принимаются через мессенджер «Макс» на номер 921-465-2301, а также в группе ВКонтакте «Костомукша футбольная школа «Зенит» Чемпионика». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте ассоциацию продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Ставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена, любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.
6: Местное радио. Весь город на одной волне.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инженер.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Местное радио. Весь город на одной волне.

0: Щинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбу. Главное, как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: Как найти червей в сухую погоду? На любой участок земли выливают 4-5 ведер воды. Затем сырая поверхность укрывается куском плотной материи, чтобы защитить от ветра и света. Через пару часов на этом месте собирают или копают червей. Лучше всего копать вилами. При копке лопатой многих червей можно разрезать. Никогда не берите оборванных и раненых червей, так как они все равно погибнут. А это создаст угрозу гибели для других червяков.
4: Где мои снасти?
2: Боитесь, что катушка подведет в самый ответственный момент? Так не держите натянутым фрикционный тормоз, когда катушка находится на хранении и не используется по прямому назначению. Дайте возможность расслабиться и катушке.
3: Не клюет.
2: Определить глубину, на которой находится рыба и где ее можно будет ловить, можно при помощи термометра. Измерить температуру можно следующим образом. В бутылку с водой нужно опустить термометр, закрыть крышкой и опустить в глубину примерно минут на 5-7. Самая оптимальная и уловистая глубина будет там, где разница между температурой воды в водоеме и температурой воздуха будет не более 2 или 3 градусов Цельсия.
3: Хороша уха.
2: Чтобы убрать специфический запах тины у рыбы, вымойте рыбку в крепком и холодном растворе соли. Так неприятный запах исчезнет. А чтобы не было привкуса рыбы, тут традиционно помогает сок лимона. Теперь ничто не помешает вашей ухе быть аппетитной и ароматной. Хорошего вам настроения. Всего доброго.
1: Спонсор рубрики – магазины «Клевое место».
5: В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сосновую 9.
6: Реклама на местном радио.
7: Мужики, а у вас какой-то вы?
8: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
9: У меня антенна. Каналов маловато.
7: Эх. Ха, а я сетилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
10: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
11: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
12: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.ли, выборы.gov.ru. Моя Карелия, мой выбор.
6: Реклама.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – красное и белое. Стилист Анита Глосс назвала модное сейчас сочетание цветов в одежде. По словам эксперта, в текущем сезоне особенно актуально в образах смотрятся красный и белый цвета. Эта комбо обладает удивительной магией. Белый цвет мгновенно усмиряет агрессию и напор красного, а красный, наоборот, убирает излишнюю строгость и стерильность белого. В итоге получается не кричащий, а очень благородный, чистый и динамичный контраст. Стилист также предложила два эффектных способа визуально выглядеть в таком цветовом решении дорого. Первый — взять на вооружение другие оттенки красного – винный, бордо или терракотовый, а вместо кипенно-белого использовать молочный или айвори. Второй способ – использовать в своем образе минимум деталей. Сложный крой или обилие принтов здесь часто бывают лишними, пояснила эксперт. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свое лето ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов и спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Детская футбольная школа «Зенит Чемпионика» ищет в свою команду для работы в Костомукше тренера по футболу для проведения занятий с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. График работы гибкий, вводное обучение и повышение квалификации проводится на базе «Газпром» Академии «Зенит» в Санкт-Петербурге. Резюме принимаются через мессенджер «Макс» на номер 921-465-2301, а также в группе ВКонтакте «Костомукша футбольная школа «Зенит Чемпионика». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-201-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине. В магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: С увеньих тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Лето!
5: Чай лето
6: вместе с любимым радио
7: 104 FM.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта «Колеса.ру». «Лада Ларгус» получит новую топовую комплектацию от 2 миллионов рублей. В списке оборудования обогрев руля и задних сидений, передней парктроники, камера заднего вида со статической разметкой. Мультимедиа поддерживает сервисы Яндекса и технологии беспроводного подключения к смартфону. На крыше серебристые рейлинги вместо черных. Гибридный танк 400 будет стоить от 7 миллионов рублей. Внедорожник уже поступил в продажу и доступен для заказа. Он оснащается гибридной системой из 2-литрового бензинового турбомотора и электродвигателя. Совокупная отдача 394 лошадиной силы. Гибридный танк 400 динамичнее обычного, и его можно заряжать от розетки. «Рокс-01» начали выпускать в России. В конце июля калининградский завод «Автотор» собрал первые экземпляры люксовых внедорожников. Накануне стартовал прием заказов на машины российской сборки. Первую партию дилеры получат в сентябре. Цены пока не объявлены. Напомню, машины из Китая стоят 8,5 миллионов. Все крупные автопроизводители хотя бы раз пытались создать суперкар. Это полезно и для имиджа марки, и для испытания новых технологий. В 96-м году Nissan разработал спортивный прототип для участия в марафоне «24 часа Лимана». Первую попытку Nissan R390 GT1 провалил из-за проблем с охлаждением. Но уже на второй год уступил только Porsche. Подробнее об этой машине в статье на портале «Колеса.ру». Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь...

Лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света на местном радио.
2: Милая, не бойся, если я нужен, сказок тебе.

Короче, что-то такое, мол, я на записи, типа... Ну, это же хитовая песня, надо как-то начало интересное, что было. Не вот эти ай-яй-яй, эй, и вот залетел.

0: Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.

На вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это мой

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, сталь не красивый.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104FM.
1: Если непонятно, а не без пятна,

Так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть. Никак.

0: случилось, скучать собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Сердце